культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Глава государства поздравил казахстанцев с Международным днем молодежи. Абай Тоужан возвращается на сцену. В Алматы завершился фестиваль «Алмалав-2026». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем молодежи. Обращение президента на торжественном мероприятии в Астане зачитала заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева, передает 24KZ. Глава государства отметил успехи молодых казахстанцев в образовании, науке и спорте и назвал молодежь движущей силой общества. Особое внимание в обращении уделено новым технологиям. Казахстан активно развивает цифровизацию и внедряет искусственный интеллект, поэтому именно знания, образование и новые идеи становятся важными для будущего страны. Эти направления закреплены и в новой конституции, где развитие человеческого капитала, науки и инновации определено среди стратегических приоритетов. Впервые в основном законе отдельно закреплена и поддержка волонтерства. На встречу в Астане приехали около 3000 молодых людей со всей страны. Это волонтеры, ученые, предприниматели, спортсмены и представители молодежных организаций. Здесь же наградили победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Завершилось мероприятие праздничным концертом. Музыкальный театр юного зрителя Акимата города Астаны открыл свой 7-й сезон. В качестве первой постановки этого сезона коллектив театра представил зрителям спектакль «Абай Тоғжан». Данная постановка занимает особое место в репертуаре. Спектакль «Абай Тоғжан» – это наш паспорт. Данная постановка занимает особое место в жизни нашего театра, сказал режиссер спектакля, директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. Впереди публику ждут как уже известные постановки, так и новые произведения вместе с премьерами. Теперь коллектив театра стремится увлечь зрителя новыми ролями и спектаклями, чтобы превратить 7-й сезон в содержательный и запоминающийся творческий период. Одно из главных направлений театра – не просто предлагать зрителю качественные постановки, но и поднимать через сцену важные общественные темы. Особенно важно повышать интерес молодой аудитории к театру, способствуя формированию ее эстетического вкуса и мировоззрения. Таким образом, 7-й сезон музыкального театра юного зрителя открыл путь для новых творческих планов и свежих поисков. В Алматы завершился фестиваль «Алмалав-2026». В течение 10 дней в поддержку молодежи проводились различные мероприятия, объединившие около 40 тысяч молодых людей, передает Алматы ТВ. Завершающий этап масштабного проекта совпал с Международным днем молодежи. Организаторы подготовили для жителей города большой галоконцерт в летнем амфитеатре «Шабыт». В рамках галоконцерта также прошла церемония награждения. Дипломы получили молодые люди, внесшие вклад в общественную жизнь и проявивший активность в рамках фестиваля. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: За Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Классик радиосмен «Жаз Мезгеля».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Контрабас. Самый низкий по диапазону инструмент скрипичного семейства. На первый взгляд он кажется неуклюжим и связывается больше с характерностью, чем с красотой. Так представляли себе контрабас Сен-Санс, поручивший ему изображение слона в карнавале животных, и Малер, поставивший контрабас во главу похоронной процессии в Первой симфонии. А возможно, именно это обстоятельство всегда заставляло контрабасистов и композиторов, сочиняющих для струнного гиганта, не жалея ни рук, ни перьев, доказывать обратное. Среди самых знаменитых примеров – Джованни Баттезини и Сергей Кусевицкий. Они изменили мнение о контрабасе и вывели в солирующие инструменты, заставив его преодолевать виртуозные сложности с необыкновенной красотой и благородством. Существует гипотеза, что своим появлением контрабас обязан счастливой ошибке автора книги, написанной в Средней Азии. Сначала он нарисовал нестандартную скрипку, а потом ему пришла идея создать подобный инструмент. Книга датирована 1566 годом. К сожалению, имя автора не сохранилось для потомков. Вскоре идея создать новый инструмент перекочевала в Европу, и в середине 17 века итальянец Микеле Тодини сконструировал первый контрабас. Вообще в истории этого инструмента немало забавных фактов и блестящих легенд. Например, во Францию его привез композитор Мишель Пиньоли де Монтеклер. Он же стал одним из первых контрабасистов Парижской Королевской Академии Музыки. Так вот, во время оперных спектаклей, в сценах морских бурь, зловещих гаданий и явлений призраков из преисподней, контрабас Монтеклера вызывал у слушателей настоящую панику. А скрипичный мастер из Брешии Гаспаро да Сало как-то своей игрой на контрабасе произвел такой фурор, что его гонорар за выступление был моментально удвоен. Были и такие музыканты, которым обычный, почти двухметровый контрабас казался маловат и высоковат по тембру. Поэтому в середине 19 века появился новый инструмент в два раза больше контрабаса. До сих пор реликты такого вида хранятся в музеях Лондона, Парижа и Цинциннати, где и были изобретены октобасы высотой от 2 метров 60 сантиметров до 4 метров. Широко известная музыкантская забава поиграть вдвоем на одной скрипке – не что иное, как историческая память об этом самом октобасе, справиться с которым один человек был просто не в состоянии. Итак, в конце 18 века контрабас выбился в солирующие инструменты. Однако самая большая слава была еще впереди. С появлением джаза контрабас стал одним из главных атрибутов легкой музыки, плавно перекочевав вслед за джазом и блюзом в рок-н-ролл, кантри, фолк и так далее. Современные контрабасисты объединяются в ансамбли и оркестры. Так, например, корейский дирижер собрал оркестр из 90 контрабасов. Кто-то назовет это обычным трюком для развлечения присыщенной традиционной симфонической музыкой публики. Может и так. Время покажет.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане наградили победителей конкурса грантов «Тәуелсіз ұрпақтары». Пункт книговыдачи впервые открылся в торговом центре Алматы. Уникальная древняя повозка найдена в Павлодарской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане отметили Международный день молодежи. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает агентство «Казинформ». В столицу прибыли авторы 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа, информационных технологий и волонтерства со всех уголков страны. Каждому на реализацию своей идеи вручили сертификат на грант в размере 3 миллионов тенге. Обращение главы государства по случаю Международного дня молодежи зачитала заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Политика поддержки молодежи всегда будет оставаться одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сегодня во всех регионах республики строятся новые школы, спортивные объекты и центры развития. Реализуются масштабные проекты, оказывается всесторонняя поддержка талантливой молодежи, говорится в поздравительном обращении президента Республики Казахстан. Пункт книговыдачи впервые открылся в торговом центре Алматы. В торговом центре «Адем» состоялось открытие пункта книговыдачи городских библиотек, передает «Казинформ». Как отметили в пресс-службе акима города, инициатива реализуется в рамках проекта главы государства Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация». Основная цель – повышение доступности книг для жителей города, формирование интереса к чтению и развитие культуры чтения. Такие пространства позволяют библиотеке выходить за рамки традиционного формата и становиться частью повседневной жизни горожан. На сегодняшний день фонд данного пункта насчитывает более 2000 книг. В дальнейшем планируется открытие новых пунктов в торговых центрах других районов города для охвата большего числа жителей и повышения доступности книг для горожан. Курган-Байдала в Павлодарской области может стать историко-археологическим кластером, передает 24KZ. Здесь обнаружили повозку, которой больше 1000 лет. Дальнейшие исследования показали, что использовали ее не только как транспорт, но и как жилище. По словам специалистов, эта находка и другие артефакты позволяют больше узнать о бытии и культуре кочевников в эпоху Кемакского каганата. Среди находок позолоченные бронзовые изделия, предметы с оловянным покрытием и небольшие золотые пластины. Несмотря на то, что им около 1000 лет, они очень хорошо сохранились. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь.

0: Джи. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем цикл передач из серии «Вечернее настроение». Начнем мы этот выпуск с британской группой «Инкогнито». Это одна из первых ярких команд, играющих acid funk jazz вот уже более 40 лет. Прозвучит композиция «Can't Get You Out My Head» 2001 года.

Пэт Мартино – выдающийся американский джазовый гитарист с композицией «Road Song» из альбома «Визит» 1972 года. Басовую партию исполнил известный контрабасист Ричард Дэвис, игравший в 50-60-х с такими музыкантами, как Ахмад Джамал, Элвин Джонс, Майлз Дэвис, Фрэнк Синатра и другими. Далее великолепное трио Гаррета Якобсона. Они исполнят композицию «Tangerine».

была американская фьюжн-группа Spyro Gyra, основанная еще в 1974 году. Их музыка соединяет в себе элементы джаза, ритм-энд-блюза, фанка, латинской, карибской, поп- и рок-стилистик. Прозвучало «Not Unlike That». Ну а далее программу завершает великолепный джазовый гитарист Брайан Хьюз с композицией «Here We Go». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениэл Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».